Ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты как скелетик, а пьёшь, ты